это Тейм Импала, его история Дракула на Европе Плюс прямо сейчас. Он и сольно был хорош в этой работе, когда добавил туда кей-поп-суперстар Дженни. Стало прямо очень хорошо. Нам такое нравится. Больше хитов и больше музыки впереди. Есть еще пара артистов, даже больше, которых нужно добавить 100%, и будет тоже классно. Будет Pink, будет ее история Just Like Fire, будет Хужель и Moving to the Sun, один из главных танцевальных хитов лета 2026. А есть и Сэм Фельд, My Heart Goes, совсем скоро, на Европе+. Дождись.

Еврохит ТОП-40, 35 место на старте. Проголосуй за эту работу, если она тебе нравится, если она по душе, то голосуй на сайте europaplus.ru, отдай, поставь свой лайк, отдай свой голос. Можно и за другую работу, почему бы нет, их у нас много классных. Ну и здесь тоже будет много классных. В ближайшие уже минуты будет Кенни Грейс, будет Эстер Стрэнджерс, будет Кендрик Ламар и Сиза, хип-хоп суперзвезды, их история Лютер, Леони и Колумб Скотт с работой Стей. Все впереди, все скоро, дождись.

0: Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе плюс. В ближайшие полчаса будут свежие Мадонна и Мартин Гэрикс. Их работа «Бизар». Еще одна танцевальная тема, легендарная Blue Monday в обновленном звучании от Оливера Хелденса. А еще поп, рок и даже соул суперстар Тедди Свимс с треком «Mr. Know It All». Это и многое другое совсем скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 утра.

Мадонна и Мартин Гэрикс. Их новинка на Европе Плюс, трек под названием «Бизар», несется с первой, как там, космической скоростью какой-то. Ну, в общем, мощно. В сторону, конечно, первого места нашего чарта Еврохит ТОП-40. Наверняка ты проголосуешь за Мадонну. Такая легенда. Выпустила новый альбом. Кстати, это работа именно оттуда. Так что поддержи в нашем чарте этот трек. Пока он, наверное, в качестве новинки еще, но, тем не менее, можно уже зайти и проголосовать. А еще, конечно, нужно послушать вместе с нами здесь на Европе Плюс классную тему латино-поп-суперхит от Альфа и Ману Чао «Ама ми пьячи». Будет «Темпро Сити» и «Self-Away». Все это впереди на Европе Плюс с этим утром. Все это буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Привет всем и классного дня!

Команда Portugal The Manic, работа Phoenix. Всего намешано в этой работе. Все как мы любим. Дэнс-поп звучание есть у нас и впереди такие же планы. Ну, плюс-минус. Еще немножко колорита будет внутри фирменного от Джейсона Дерула. Конечно, речь про их работу с диджеем Годжи. Мичико. Послушаем ее. Классная летняя тема. Будет Дэйв и Темс и Soul, R&B и вообще много-много тоже всего в истории Rain Dance. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

«Моя правда». Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс будут величайшие Бруно Марс и Розе. Их такая разная, но такая вкусная история. «Апати». Будет танцевальный хит, это «Медуза» и «I don't wanna go home tonight». И немного джаза. Куда ж без него? В преддверии выходных это «Ray, where's my husband?». Вот такая вкуснятина. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Дождись.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 5 утра в Москве.

Тима Белорусских. Его работа «Мысли» на Европе Плюс прямо сейчас. Всего намешано, всего. И хаос, звучание фирменное, и немножко роковости такой трендовой. Все внутри. И себя не потерял, в том числе. И это круто. Уважение таким парням. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Такие же самобытные, интересные артисты. Будет French Montana. Хип-хоп тоже, кстати. Хип-хоп суперстар Ever Since You Left Me. Так называется его работа. Будет кей-поп суперзвезда. Это Чимин с треком Who. Все это впереди на Европе Плюс. Все утром. Хотел сказать уикенда. Нет, еще пока не уикенда. Пока что пятницы. Все этим утром поставлю для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Отличного дня. We'll be right back.

Бауза, проект Бауза, называйте как хотите. Классные парни, танцевальные от кончика носа до пяток. Слышно? Это их работа Magnetic, абсолютно летняя хитовая тема и, конечно, много танцевальной музыки, вот такой же классный летний стильный. В субботу, уже завтра, уже вот-вот, в 22:00 шоу Residents. Так что обязательно послушай, тебе наверняка понравится, что ты себе отметишь в плейлист, выпишешь, добавишь, зашазамишь. И, конечно, дальше слушай тоже классную музыку. У нас ее много впереди. Будет Wise, будет Wait или Alibi Blue. Классная танцевальная тема. Будет еще одна танцевальная история от Алана Уокера. Dance-pop хит Broken Strings. Все это впереди.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди на Европе плюс. Больше хитов, больше музыки в ближайшие полчаса. Будет поп-принц. Ну, в смысле, не все полчаса подряд. А в целом послушаем его. Будет Гарри Стайлз, его работа «I Adore You». Будет команда One Republic, их работа «Give Me Something». Поп-рок-хит и даже немножко дэнс-хит. Еще из дэнс-музыки рехаба Инна «Rock My Body». Это и многое другое впереди на Европе+. Плюс в ближайшие полчаса. Дождись.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице.

KDDK, Бамбалея, Европа Плюс, в столице 6.18. Меня зовут Миша Зайцев. Кажется, самое время просыпаться. Пятница уже случилась. Да, встаем все, завариваем кофеек. У меня тут есть новость, как всегда, интересная. Китаец построил огромный стадион для своего, внимание, кота. На реализацию проекта у него ушло 4 месяца. После он говорил, что можно использовать как для игры в футбол, так и для проведения полноценных концертов. Мужчина изготовил сцену с работающими динамиками и огромными экранами. В конце видеоролика, который я только что посмотрел, есть приятный бонус. Кот возле микрофона ходит и мурчит. В общем, уже для котов стадионы строят. Что же будет дальше? Поглядим. Роб Томас впереди, Lonely No More. Сразу после Stay, Леони и Колм Скотт. Делай это утро громче. Просыпаемся вместе.

Сенатор, 54 Ультра, Talk to You на радио номер 1 в России. Знаете ли вы, что самое заразительное в мире? Да, хиты на Европе Плюс, это безусловно. Но еще ученые говорят о том, что зевота – одно из самых заразительных вещей в мире. Почему вот так происходит? Кто-то начинает зевать, и все, и потом весь офис уже коллективно подыгрывает. Я для тебя сегодня обещаю исключительно заразительное настроение, да, с Робином Шульцем и Алида «In Your Eyes». Будем проверять тебя на хороший настрой пятничный. До этого появится человек, благодаря которому, ну, точно можно улучшить и настроение, и самочувствие, и все на свете. Это Бруно Марс, «Just Might» на Европе Плюс совсем скоро.

0: который в один прекрасный момент взял и уничтожил все чарты и социальные сети, в том числе TikTok, The Second Voice, Let Me Be на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. В финале этого часа Nickelback. Проснемся вместе с How You Remind Me. Также Radio Baby появится. Don Diablo, Fins and the Tantrums. Не пропускай.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь утра на столичных часах. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Ситуация с бензином в России постепенно идет на поправку. Правила поездок в поездах изменятся с 1 сентября. И банкоматы в России начнут обслуживать карточки любого банка без комиссии. Далее подробности. Ситуация с бензином в России постепенно идет на поправку. Цены на топливо снизились в 23 регионах. По данным Росстата, заметнее всего цены упали в Республике Мариэл. Там бензин подешевел почти на 10%. В Воронежской области цены снизились на 6,5%, а в Иркутской области больше, чем на 6%. Напомню, ранее вице-премьер Александр Новак заявил о том, что дефицит на рынке топлива сокращается. Также, по его словам, снизилось количество регионов с очередями на автозаправочных станциях, а многие регионы уже сняли ограничения на продажу бензина. Правила поездок в поездах изменятся с 1 сентября. Для покупки билета на поезд дальнего следования пассажиру придется указывать номер мобильного телефона или e-mail. Поправки в правилах перевозки пассажиров и багажа на ЖД-транспорте уже утвердил Минтранс. При этом перевозчик с 1 сентября будет обязан заранее предупреждать пассажиров об изменении маршрута или замене состава. Кроме того, новые правила направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Они смогут покупать билеты на поезд в приоритетном порядке. Банкомат нужного банка больше не придется искать. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат любого банка и зачислять их на свой счет в любой кредитной организации. Об этом сообщает ЦБ. Платежи будут зачисляться через систему СБП. При этом решение о внедрении такой услуги каждый банк будет принимать самостоятельно. За раз можно будет перевести не больше 25 тысяч рублей, лимит в сутки составит 50 тысяч, а в месяц таким образом можно будет перевести до 200 тысяч рублей. Указание ЦБ по запуску нового сервиса уже зарегистрировано Минюстом. Кстати, о деньгах. Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в первом полугодии снова стал сварщик. Средняя предлагаемая зарплата этих специалистов составила 235 тысяч рублей в месяц. На втором месте автослесари с доходом в 178 тысяч. На третьем автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 тысяч рублей. Также в топ-10 рабочих профессий с высоким доходом вошли газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 86 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 88 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Знаете, ученые говорят, что сразу после пробуждения мозгу нужно время, чтобы окончательно включиться. Так что, если вы уже успели положить телефон в холодильник, молоко поставить на зарядку, не переживайте, это абсолютно нормально. Летняя УН Европе Плюс, меня зовут Миша Зайцев, всем доброе пятничное утро! Да! Просыпаемся. Время встречать пятницу. Я, обещаю, сегодня только хорошее, заразительное настроение, потому что, в пятницу по-другому нельзя. На пороге нас уже встречает NRD One, All Good Things. Сразу после Post Malone, Cold, в летнем на Европе+. Классного тебе утра пятницы.

0: Тот, скорее всего, ведущий утреннего шоу.
1: В летнем У на Европе Плюс.
0: Все так, в летнем У на Европе Плюс. Меня зовут Миш Зайцев, мы постепенно просыпаемся, и у меня есть информация, которая может тебе помочь выиграть много денег. Этим утром, да, в третьем часе летнего У, в 9:35 утра примерно. Значит, там у нас состоится игра на повышение, спонсор Озонбанк, 10 тысяч рублей. Уже просто так можно забрать, да, если дозвонишься и откроешь первые пару ячеек. И кроме того, у нас есть разные, да, ячейки с разными суммами в нашем хранилище. Их можно тоже будет по очереди открывать. Главное что? Главное следить за суммами, которые появляются, потому что выше определенные суммы называть нельзя. Назовешь, потеряешь вообще все деньги. И бонус от Озонбанка, и то, что успел уже забрать с других ячеек. Поэтому нужно быть внимательным. Сумму я скажу эту прямо сейчас. Поэтому запоминай. Итак, критическая сумма, выше которой называть нельзя сегодня в игре на повышение, 4640 рублей. Вот эти цифры стоит запомнить для того, чтобы сегодня одержать победу. И в этом часе тоже можно будет кое-что выиграть. Кое-что — это беспроводные наушники, да. Игра «Лето Микс» состоится уже совсем скоро. До этого гороскоп, хиты, Эйв появится уже вот-вот, «Meet Me in the Dark», также Тедди Свимса. Ожидаем «Mr. Know It All» прямо сейчас в летнем У.

Цель на лето номер 36. Прогуляться под теплыми каплями дождя и провести романтический вечер. Это Джонни и Федук намекают нам на то, что еще август целый впереди, и мы на самом-то деле все-все успеем, так что не нужно грустить. Еще есть время реализовать все. 7:20, столица, впереди Боб Синклер, Кейза, I Can't Wait, также One and Two, KDDK, Алекс Алта на Европе+.

Послушаем, что звезды нам советуют на эту пятницу. Овны, скажите «да» романтике во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя в потоке нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов, пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное просто, и это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувства юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем вы думаете. Стрельцы, в омут с головой, это сегодня про вас. Козероги, все, что не запрещено, так точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. Рыбы, хороший день, чтобы организовать самому себе праздник. Вот что советую к вселенной. Лето Микс впереди, сразу после Мадонны, Мартина Гаррикса, Bizarre и Love Yourself. Успеем послушать Энтони Кейрус прямо сейчас.

0: Красотка Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Ну что, настал момент дарить подарки. Лето Микс в летнему Европе Плюс.
1: Лето Микс в летнем на Европе Плюс.
0: Итак, я говорю факт про звезду. Если знаешь, о ком идет речь, набирай 4957456565. Факт следующий. В этом году этот парень был одним из хедлайнеров Коачеллы. Это было его первое крупное сольное выступление за несколько лет. Огромнейший инфоповод. Эффект Коачеллы оказался невероятным. Стримы у него выросли на 172% по подсчетам экспертов. А сразу 17 песен попали в мировой чарт на Billboard. И более того, еще подсказка. Он не так давно выступал на первом в истории музыкальном шоу в перерыве чемпионата мира по футболу. О ком же идет речь? 4957456565. Набирай, жду тебя.
2: Реклама.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп», проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком, количество ограничено, не является публичной офертой.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость на Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Беспроводные наушники мы сегодня, возможно, подарим Тоне. Тонь, привет!
2: Привет, привет!
1: Ну, значит, рассказывай, как продвигается лето? Что случалось интересненького за последние пару месяцев?
2: Все отлично, погода отличная была в отпуске.
1: Так. В Карелии.
2: Замечательно.
1: И как прошло?
2: Отлично.
1: Давай, смотри, какой-то самый яркий момент. Вот что-то интересное увидела, что-то вкусное съела, кого-то встретила, любопытного, что-нибудь такое, может, было? Что-то красивое.
2: В Карелии морожку ела.
1: Морожку, ой, замечательно. Ой, хорошо. А я вообще не помню, когда я последний раз хотя бы какие-то ягоды ел, честно говоря. Надо бы это исправить. Вкусно было, скажи?
2: Обалденно.
1: Обалденно. Хорошо, ну ладно. Начнем обалденную игру «Лето Микс» на Европе Плюс прямо сейчас. Значит, я говорю факт про исполнителя, напомню его, уже его озвучил, но на всякий случай. Да, в этом году этот парень был одним из хедлайнеров Коачеллы. Знаешь про этот фестиваль?
2: Ну да, слышала. Угу.
1: Это было его первое крупное сольное выступление за несколько лет. Огромный инфоповод. Весь ТикТок был переполнен видео с этого живого выступления. Причем он выступал так достаточно просто. У него был ноутбук, где он включал просто свои клипы и подпевал такой в красном худи, в больших черных сапогах, без подтанцовки, ходил, пел хиты свои. И люди, конечно, были в огромном восторге. И вот не так давно еще и выступал в перерыве на чемпионате мира по футболу с гитаркой. Тоже вышел так, спел. Настоящий красавчик. О ком идет речь? Может быть, уже догадалась?
2: Ну, смею предположить, что это Джастин Бибер.
1: Угу, слушай. Ну, предположение достаточно смелое. Давай попробуем послушать «Лето Микс». Может быть, действительно он...

0: Бэйби, бэйби, он тоже, кстати, пел на Коачелле. Абсолютно верно, конечно, Джастин Бибер. Тот самый краш всех девчонок, Тонь. Ну, я тебя поздравляю. Это верный ответ.
1: Спасибо.
0: Да, беспроводные наушники отправляют тебе в руки. Эти аплодисменты для тебя. Тонь, ну, желаю тебе суперского настроения. Пускай все получается.
1: Спасибо.
0: Да, больше побед, больше китов, больше музыки. Классного августа. И еще услышимся на Европе+. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Тайм Импала появится уже вот-вот. Да, песня Дракула, Running From The Sun. До этого Lionheart. Отличная совместная работа Джилла Кори и Тома Гриннана. Прямо сейчас.

0: Скрываемся от солнца, скрываемся в тени, будто Дракула. Это Tame Impala на радио номер один в России. Утро пятницы уже наступило, поэтому скрываться уже не нужно. Можно просыпаться, можно заваривать кофеек, можно встречать этот день вместе с Европой плюс Bon Jovi. На горизонте It's My Life, сразу после Crystallized, Джон Саммит и Инес.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
15: Европа+.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Вот он, хит, вот он, Bon Jovi, It's My Life на Европе Плюс. Ну а как еще можно встречать пятницу? Да, только так. Больше музыки, больше подарков, больше новостей. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's

0: 8 утра на московских. А вот и Павел Беседин с новостями подошел. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Единый государственный экзамен ждут усложнения. Новый скандал разгорается вокруг чемпионата мира по футболу. И популярный у россиян курорт стал безалкогольным. Далее о подробности. Единый государственный экзамен усложнят к 2030 году. Рособорнадзор планирует внедрить устную часть в экзамен по истории. В перспективе такой формат может быть введен и на экзамене по литературе. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, ведомство уже приступило к разработке новых модулей устной части для целого ряда гуманитарных предметов на ЕГЭ. Напомню, ранее Музаев заявил о том, что ЕГЭ в 2027 году пройдет в обычном формате, отмена аттестации не планируется. Глава ведомства особо подчеркнул, что о серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников всегда предупреждают заблаговременно. Число преступлений через соцсети и мессенджеры в России рекордно сократилось. В МВД сообщают о том, что за первые 6 месяцев этого года количество таких преступлений снизилось сразу на 58%. Самыми распространенными мошенническими схемами в МВД назвали фишинговые ссылки и попытку выманить у пользователей коды из смс-ок для получения доступа к аккаунту. Еще один популярный метод мошенничества – это создание фейковых аккаунтов, которые копируют профили руководителей организаций и должностных лиц. Поддельные учетки в итоге используются для целенаправленных атак на сотрудников компаний. Новый скандал разгорается вокруг чемпионата мира по футболу. Все 55 членов УЕФА, в число которых входит и Россия, готовы бойкотировать первенство в 2030 году в знак протеста против планов Джанни Инфантино продать права на Мундиаль. Как сообщают некоторые СМИ, президент ФИФА хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Это приведет к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА. Отмечается, что переговоры велись с лицами, близкими к администрации нынешнего президента США, а сама схема потенциально способна принести Инфантино десятки миллионов долларов. Популярный у россиян курорт стал безалкогольным. Власти Таиланда с этого дня объявили 48-часовой общенациональный запрет на продажу алкоголя. Исключениями являются помещения в аэропортах для обслуживания пассажиров международных рейсов и развлекательные заведения с наличием лицензии в туристических зонах. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 86 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 88 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

мы продолжаем утро пятницы вместе. Да. Летняя У на Европе Плюс. Меня зовут Миш Зайцев. Сегодня у нас 31 июля. Да, месяц заканчивается. Ну, еще август впереди. День воздержания от осуждения близких. Вот такой вот праздник сегодня отмечается. Это что означает? Это означает, когда вот мама говорит: сынок, ну когда уже невесту ты найдешь? Когда уже вот это все, дети, все вот это? Мы не, против такого давления не сопротивляемся, мы не осуждаем, мы просто говорим: мам, ну потом как-нибудь все, все нормально, не переживай, никаких истерик. Да, или о, папа, когда говорит: ты чем это занимаешься вот это? Это что? Это все какое-то непонятное, все детское. Давай, ищи серьезную работу. Мы тоже воздерживаемся от всех осуждений, да, и когда друзья говорят: слушай, ну вот ты эту песню написал, а лучше бы ей не писал, да? Никого не осуждаем, всему радуемся, особенно подаркам, да? Потому что у нас они еще есть в летнему Европе Плюс. Кто куда состоится в этом часе? Классная игра, я буду тебя ждать. Но перед этим еще гороскоп, еще хиты. Мы открываем второй час вместе с Lil Nas X'ом Star Walking. И до этого Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомилл. Никуда не уходи.

0: Тот уже с нами на Европе Плюс.
1: В летнем У на Европе Плюс.
0: Да, продолжаем летнее У. Вышел первый трейлер фэнтези-комедии «Плетеный муж» с Александром Скарсгардом. По сюжету одинокая рыбачка заказывает себе мужа, которого местный мастер плетет, внимание, из лозы. Неожиданно он оказывается идеальным партнером, что вызывает зависть и переполох во всей деревне. Главные роли также исполняли Оливия Колман, Питер Динклейдж и Элизабет Дебики. Вот классно было бы сплести себе, да, человека? Вот не нужно вот это вот искать... Да, переживать, вступать в созависимые отношения, да, печального опыта набираться. Сразу взял, сплел себе жену. Или взяла, сплела себе мужа достойного. И все, и все проблемы решены. Вопрос в другой, он выглядит так как плетеная корзина, что ли? Или как? Ну, посмотрим, когда фильм появится на экранах. Джонас Блу и My Life впереди. Edge of Desire, также Satisfy успеем послушать. Келвин Харрис и Джаззи прямо сейчас в летнем У на Европе+.

0: Dance All Night, Мичико. Да, если вы умеете двигать тазом так же, как Джейсон Деруло, бросайте работу. Это официально мое предложение, ну, потому что это великий талант. Больше хитов в летнем, впереди гороскоп сразу после Лики Ли, I Follow Rivers и Алан Уокера. Успеем послушать Broken Strings специально для тебя.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Советы Вселенной на эту пятницу прямо сейчас. Погнали. Овны, скажите «да» романтике во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя в потоке нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов, пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное просто, и это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувства юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем вы думаете. Стрельцы, в омут с головой, это сегодня про вас. Козероги, все, что не запрещено, так точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. Рыбы, хороший день, чтобы организовать самому себе праздник. Вот что советует нам Вселенная. Впереди игра «Кто куда?» сразу после градусов на ресницах. И «Hold on me» еще успеем послушать Каго и Сандра Кавацца в летнему на Европе+.

0: Не знаем границ вместе с градусами на ресницах на Европе Плюс. Да, никаких границ. Подарки у нас происходят бесконечно. Кто куда? На Европе Плюс. В летнему прямо сейчас.
1: Европа Плюс. Летнее У. Кто куда?
0: Итак, 495-745-6565, набирай номер, дозванивайся, немножечко попутешествуем. Если дашь мне правильный ответ на вопрос, получишь беспроводную колонку. 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Мода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
6: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
1: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978 207 2797.
8: Where you move your spine is alarming. Then why you

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Итак, сегодня мы путешествуем, да, и пытаемся вручить приз. Беспроводную колонку для Павла. Паш, привет, доброе утро.
2: Всем привет.
1: Угу.
2: Доброе утро.
1: Доброе, да.
2: Это уже день.
1: Уже день. Точно, в Хабаровске-то уже успел полдня. Ну и как сегодня день? Все ли хорошо?
2: Очень жарко.
1: Очень жарко. Понимаю. Но сейчас будет еще жарче. С хитами на Европе Плюс и с подарками. У меня, знаешь, уже это, как это называется, профессионально, есть такой термин, профдеформация, вот это всегда. У нас будет жарче, у нас будет еще круче, еще интереснее. Ну хорошо, скажи мне вот что. У нас сегодня, ты бывал в Нидерландах, может быть, когда-нибудь случайно?
2: Нет.
1: Нет. Хорошо, у нас с Нидерландами будет немножко связан сегодня вопрос. Я узнал сегодня, что там огромное количество людей катается на велосипедах, и на 18 миллионов человек приходится 22 миллиона велосипедов. Ты как к велосипедам?
2: Ну, только по набережной.
1: Только по набережной. Ну да, понимаю. Особенно, когда дождливая погода, велосипед, конечно, не самый лучший транспорт. Ну, хорошо.
2: Это да.
1: Да, ты как, готов поиграть-то, попробовать?
2: Готов.
1: Окей, хорошо, тогда немедленно идем. Итак, мы сегодня отправляемся на маленький карибский остров Кюрасао. С 2010 года это отдельная страна в составе Королевства Нидерландов. Столица Кюрасао Вильямстад является, внимание, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО или центром притяжения фанатов регги, потому что там проходит крупнейший музыкальный фестиваль Reggae Samfest. Что из этого является правдой? Он объект всемирного ЮНЕСКО?
2: Я
1: да?
2: думаю, что...
1: Или... фестиваль.
2: Думаю, что второй вариант, потому что в ЮНЕСКО что-то не помню такого.
1: Хорошо. Думаешь, туда все приезжают, поют регги и классно тусуются?
2: Да, и проводят неплохо время.
1: Ну, хорошо. Хорошо, принимается. Итак, это... К сожалению, нет, Паш. К сожалению, нет. Да, фестиваль проходит на Ямайке, конечно же. И он крупнейший в Карибском бассейне. А вот в 1997 году исторический центр и гавань Вильямстада были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там совершенно чудесная портовая набережная, по которой, кстати, круто кататься на велосипеде, между прочим. Может быть, поэтому там такая статистика. Паш, знаешь, тем не менее, у нас все равно для тебя есть подарочек. Классная футболка, мерч Европы Плюс для тебя.
2: Круто.
1: Да.
2: Спасибо большое.
1: Суперского дня тебе желаю, пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Все, всем добра.
1: Двигаемся дальше. Доминик Файк придет к нам уже совсем скоро, споет Baby Doll. И также ожидаем Мизмо. Hello в летнему на Европе Плюс.

0: Ну, пускай Доминик Файк там что-то переживает, что у него там что-то не получается, не может он moving on, двигаться вперед никак не выходит. А мы двигаемся вперед в эту пятницу дальше, в финале этого часа в летнем на Европе Плюс In and Out of Love, Армин Ван Бюрен, Шэнон Дэн Адель. И также помню о Джоне, обязательно прозвучит.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Keep running, keep falling in and out of love. Armin Van Buuren, Шерон Ден Адель, Европа Плюс. Да, мы тоже продолжаем. Двигаемся в следующий час летнего утра.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 9 утра в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь, Паш. Доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Вакцину от гриппа обновил Роспотребнадзор. Жара возвращается в столичный регион. И хлеб для похудения разработали российские ученые. Далее подробности. Вакцину от гриппа обновил Роспотребнадзор. РИА Новости сообщает о том, что этой осенью россиян будут прививать от свиного и гонконгского гриппа. По сравнению с предыдущим эпидсезоном, в составе вакцины поменялись все три штамма. Напомню, ранее Роспотребнадзор призвал россиян сделать прививку уже в этом сентябре. Она поможет защититься от сезонных инфекций и легче перенести заболевания. В этом году Роспотребнадзор планирует привить по меньшей мере 60% населения нашей страны. В ведомстве напомнили, что прививки от гриппа будут общедоступными и бесплатными. Холодная и дождливая погода в столичном регионе отступает. Синоптики обещают сегодня теплую и сухую погоду. Температура воздуха днем в столице поднимется до отметки в плюс 26, в Подмосковье будет еще теплее. Настоящая жара ожидается в столице завтра. Температура воздуха поднимется до отметки в 31 градус в тени. Суббота пройдет в Москве без осадков, а в воскресенье во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди. Жаркая и солнечная погода также ожидается в столичном регионе в начале следующей недели, а колебания атмосферного давления будут незначительными. Бассейн под открытым небом появился в Новой Москве. На улице Бориса Пастернака в Тинау оборудовали комфортную площадку для отдыха на воде. Новый бассейн, который открыли в рамках фестиваля «Московские сезоны», состоит из двух чаш глубиной до 1 метра 40 сантиметров. Одновременно там смогут отдыхать больше 100 человек. Посещение, как и в других открытых бассейнах Москвы, организовано по сеансам. Первый длится 1,5 часа и начинается в 9 утра. Последний стартует в 6 вечера. Бассейн работает до 21.00. Входной билет включает доступ к шезлонгам, зонтам, душевым и санитарным зонам. На месте дополнительно можно приобрести тапочки и нарукавники, а также взять на прокат полотенце. Это, кстати, уже 14-й столичный бассейн, который открылся в рамках проекта «Лето в Москве». Хлеб для похудения разработали российские ученые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий. Инновационное хлебобулочное изделие состоит из пшеничной цельнозерновой муки, гречневой муки, непропаренной гречневой крупы, пшеничной клейковины и овсяных отрубей. Также в состав входят сухие быстродействующие дрожжи, подсолнечное масло, солодовый экстракт, соль и вода. По словам специалистов, такой состав помогает корректировать нарушения углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 86 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 88 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня!

Плюс мы продолжаем, да, рад. Рад всем, кто проснулся. Да, у нас большие планы на самое ближайшее время. Во-первых, я узнал, что сегодня отмечается еще и Всемирный день рейнджера. Да, так что все мужчины, парни, которым больше 30, это наш праздник. Это праздник для того, чтобы вот уйти из этой семейной суеты. Да, из этих вот будней непонятных рабочих, взять световой меч и прорывать все преграды. Мы продолжим это делать, прорывать преграды к хитам в летнему на радио номер один в России. Что нас ждет в самое ближайшее время? September, Satellites и также California Nights, Tokyo Hotel. Делай громче, это пятничное утро вместе с нами.

Satellites September на радио номер один в России. Если ты в поисках августовского плейлиста, тебе обязательно необходим летний вайб на Европе плюс. По будням с 8 до 10 летние, жаркие, яркие треки специально для тебя. И сейчас небольшой тизер оттуда. Пластик и Bright Sparks. Lying in the Sun. Делай громче.

0: Ни в коем случае не возгораемся и не перегораем, да, чувствуем себя хорошо, потому что, ну, Феникс Фениксом, Маршмелло и Португал The Man здесь на Европе Плюс, но жить нужно здоровую, прекрасную жизнь. Делай громче это лето вместе с нами, да, больше хитов, больше музыки, впереди Hugel, Moving to the Sun, также Be Mine, ожидаем Камрада совсем скоро.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Нет, ну если ты серьезно думал, что я отпущу тебя в эту пятницу без совета вселенной, я не знаю. Но это оплошность. Это большая оплошность. Прямо сейчас звезды расскажут нам, как прожить этот прекрасный день и на что обратить внимание. Гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, скажите «да» романтике во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя в потоке нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов. Пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное просто, и это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувств юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем вы думаете. Стрельцы, в омут с головой. Это сегодня про вас. Козероги, все, что не запрещено, так точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. Рыбы, хороший день, чтобы организовать самому себе праздник. Вот что говорит нам вселенная. Впереди у нас игра на повышение. Да, есть шанс забрать немножко денег и прожить пятницу еще лучше. Да, KDDK перед этим, Бамба Лейла. Никуда не уходи.

0: Совершенно чудесная работа от Стромая. Moment Your Enemy. Здесь на радио номер один в России. Ну а совершенно чудесная новость у меня есть сейчас. Специально для тебя играем. Да, игра на повышение. В эту минуту, в эту секунду 4957456565. Набирай номер. У нас есть спонсор Озонбанк. 10 тысяч рублей сразу можно будет забрать в одной из ячеек. Ну и также вообще прогуляться по нашему хранилищу, добыть еще денег. И пятница появится, покажется нам особенно яркой. 4957456565. Жду тебя в игре на повышение.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.сайт.
3: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на nasdaq.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Омода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черномор Авто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Итак, наше денежное хранилище совершенно ненадолго объявляется открытым. И сегодня кого мы туда пускаем? Таню. Тань, привет!
3: Привет!
2: Ну что, как дела твои? Расскажи мне, как настроение, как поживаешь?
3: Настроение замечательное, как погода, у нас на Рильске плюс 29.
2: Ой, замечательно, хорошо, шикарно, шикарно. Тань, я тут прочитал, что сегодня день вспоминания любимых книжек. Есть ли у тебя какая-нибудь особенная книга, о которой ты часто думаешь, вспоминаешь, или которую ты считаешь круче остальных, которую прочла, и вот она запала в сердечко? Или ты не особо по чтению?
3: Да, моя любимая книга «Унесенные ветром».
2: Шикарно. Такая, значит, любовная романтика, да? Правильно я понимаю? Что-то
3: любовная романтика. И Скарлетт О'Хара была очень мудрая женщина. Я часто ее цитирую в жизни.
2: Так, и какая-нибудь самая мысль, которая в тебе откликается? Ну, не обязательно дословно.
3: Завтра будет завтра, подумаю об этом завтра.
2: Замечательно, замечательно. Это вот та цитата, знаешь, которую я бы тоже себе взял на заметку. Действительно, подумаем об этом завтра. Вся концентрация на сегодня, на игре на повышение. Да, у нас есть спонсорство. 10 тысяч рублей можно забрать в одной из ячейки, которую ты откроешь. И еще забрать денежки, которые хранятся в нашем хранилище. Главное не назвать критическую сумму. Вернее, выше этой суммы. Не назвать число, следующую ячейку, потому что тогда все деньги потеряются. Готова попробовать сыграть?
3: Готова.
2: У нас есть минутка, открываем ячейки по очереди. Вот когда решишь остановиться, ну вот тогда и остановимся. Погнали. Итак, первую ячейку открываем, соответственно, верно?
3: Да.
0: 250 рублей.
2: Так, ну в целом, да, в целом, как будто бы капучинка. Так, что дальше? Идем дальше?
3: Дальше.
2: Я бы сейчас с ума сошел, если ты сказал, забираем деньги, так.
0: 2520 рублей.
2: 2520 рублей.
4: Бонус.
2: Ага.
4: 10 тысяч рублей.
2: Вот еще и бонус даже в этой ячейке был в сумме 12520. Так, дальше ты говоришь, да?
3: Дальше.
2: Ничего себе. Хорошо.
0: 3040 рублей.
2: Ты смотри. 3040 плюс 10 уже 13040 рублей. Так, идем или нет?
3: Как будто мало.
2: Как будто мало? Открываем, значит, да? Следующую.
3: Следующую, да.
2: Хорошо.
0: 4640 рублей.
2: 4640 рублей. Минута как раз закончилась, и я хочу тебе сказать, что 14 тысяч.
3: Мне как раз хватит.
2: Как раз хватит, и это было абсолютно правильное решение. Я тебя поздравляю, потому что это была последняя сумма. Выше нее прыгать нельзя было. Твой выигрыш 14640 рублей. Дань, ну ты смотри, какая чудесная пятница. Эти аплодисменты для тебя. Скажи мне, а ты слышала подсказку или это все интуиция?
3: Я слышала подсказку. Я каждый день слушаю подсказки на всякий случай.
2: Абсолютно правильно. Конечно. Вот и вот и пригодилась. И цитата мудрая пригодилась, и подсказка сегодня утром. Тань, я тебе еще раз поздравляю. Спасибо тебе за это утро. Желаю классного наступающего августа. Пускай все будет круто. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Впереди Тима Белорусских придет к нам и споет трек «Мысли» сразу после «Клингант» и «Варгин Китс on the Sun» прямо сейчас. Делай громче.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Грустит тема белорусских в последнее время. Не сбыться ничему. Песня «Мысли» на Европе Плюс. Но мы поддерживаем позитивное настроение. У нас еще август впереди для того, чтобы все наши мечты сбывались. Верим в это. И так и будет. Эрик Фриц впереди. В финале этого часа Proper Education и Hunter X Golden.
1: Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
7: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
9: В ленте.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.

0: Эрик Ридс, Proper Education на радио номер 1 России. Ну что, летнее подходит к концу, все подарочки раздали. Да, но на этом на самом деле еще ничего не заканчивается. Впереди хиты, а летнее также по будням с 7 до 10. Меня зовут Миша Зайцев, жду тебя. Пока-пока.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Двигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Новые правила ОСАГО вступят в силу сегодня в полночь. Еще один предмет призвали ввести в школах эксперты по цифровой безопасности. И компания Apple призвала всех срочно обновить операционку на айфонах. Далее о подробности. Много новых законов вступает в силу в России с 1 августа. Среди них новая редакция правил обязательного страхования автогражданской ответственности. Начиная с последнего летнего месяца, по ОСАГО можно будет получить в два раза больше денег. Размер возмещения увеличится со 100 до 200 тысяч рублей. Теперь это новый максимальный уровень страхового покрытия за ДТП, которые были оформлены по Европротоколу без участия сотрудников ГАИ. Новый способ обмана россиян придумали цифровые мошенники. На этот раз они нацелились на детей с айфонами. Министерство внутренних дел предупреждает о том, что злоумышленники уговаривают ребенка выйти из своей учетки iCloud и войти заново под чужим именем. После этого злоумышленники получают полный доступ к айфону жертвы и начинают ее шантажировать. В полиции подчеркнули, что блокировка iCloud – это инструмент давления, а не неизбежность, и призвали родителей провести с детьми беседу о цифровой гигиене. Тем временем IT-эксперты призвали ввести в школах уроки безопасности в интернете, чтобы защитить детей от мошенников и вербовщиков в соцсетях. Поводом стало сообщение ФСБ о том, что украинские спецслужбы через один из телеграм-ботов втягивали молодых людей в незаконную деятельность. Эксперты говорят, что важно не запрещать доступ к сервисам, а учить детей распознавать манипуляции, социальную инженерию и шантаж. Профилактика в этой сфере, по словам аналитиков, пока недостаточная. Между тем, компания Apple призывает незамедлительно обновить все айфоны до последней версии операционной системы. В ней корпорация исправила ошибки и уязвимости. Западные профильные СМИ пишут о том, что в последнем обновлении яблочный гигант устранил более 90 уязвимостей в айфонах. Сама компания Apple эту информацию не комментирует, но по некоторым данным, обновлением операционки в iPhone откроет путь к появлению более новой умной версии голосового помощника Siri. Запуск планируется этой осенью, но точные даты пока не называются. Сколько россиян верят в настоящую дружбу? Ответ на этот вопрос нашли социологи. По свежим данным, в нашей стране в дружбу верят 97% россиян. Самым ценным качеством друга респонденты назвали честность, а далее идут надежность и умение слушать. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 86 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 88 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10.03. Всем отличного дня.

0: Джон Саммер на Европе Плюс и Shades of Blue. 10 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Пятница на календаре, лето продолжается. В общем, все как мы любим. Хорошая музыка, конечно, тоже играет. Так что продвигаемся далее очень нескучно под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Temper City, услышим Self Aware и дождемся группы Майя Мишель на Малиновой Луне совсем скоро.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: «Моя Мишель» на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Посмотрим, на каком месте в нашем чарте сможем найти эту песню. По итогам недели сегодня уже в 14.00 будем подводить музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым. Так что обязательно подключайтесь. 40 лучших песен Европы Плюс послушаем с 14 до 16 сегодня. А пока же движемся далее вместе с Тиесто. Слышим «Beautiful Places» и дождемся функции «Тайхос Лондон» на «Galaxy» через пару минут.
1: Реклама. Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта. Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: Light. Топ 40.
1: Кей-поп.
2: Европаплюс.ру.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: would die for me. И много других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
1: Реклама.
2: Европа плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally left.

0: Плюс. Завтра, кстати, таких модных электронных ритмов будет у нас еще больше. Завтра суббота, поэтому вечером встречайте Residents в 10 вечера. Да, подключайтесь обязательно к вечерине. Пока же продвигаемся вместе с Native Portugal The Man. Услышим Glide и дождемся диджея Годжи и Джейсона Дерула Мичико совсем скоро.
1: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника «Хоккей».

0: Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон в Симферополе 978-207-27-97.

0: Джейсон Деруло на Европе Плюс. Мичико. По-летнему ритмично продвигаемся далее в эту пятницу. Вечером, кстати, сегодня снова летний вайб, так что обязательно подключайтесь. Супер летний горячий плейлист будет играть на Европе Плюс 20.00. Welcome. А пока же ждем Джонни и Федук. Собственно, тоже песня про лето. И Алан Уокер тоже здесь. Broken Strings. Совсем скоро.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Летний нон-стоп заряжаем на Европе плюс. 30 минут без остановок. Впереди с нами в это время Мизмо. Hello.

0: чем проведем время не скучно, а очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
1: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместно платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столица, полдень.

0: Европе Плюс. Hello. Красивый летний трек. Примерно как ваши планы на выходные. Тоже очень все по-летнему и красиво должно быть. Продвигаемся, да, к направлению уикенда. Пятница на календаре, 12:17 в столице. Дальше в нашем плейлисте Кельвин Харрис и Джати. Услышим Satisfy и дождемся Леони Келлум Скотт. Stay через пару минут.
1: Реклама.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Spy. Могу предположить, что именно эта вещица будет сегодня на вершине нашего чарта Еврохит ТОП 40. Ну, посмотрим, сбудется ли мой прогноз. В 14.00 уже Алекс Манойлов начнет обратный отчет. 40 лучших песен Европы Плюс. Послушаем, так что дождитесь обязательно. Пока же. Слушать будем Дэвид Тэмс, Rain Dance. И дождемся The Second Voice, Let Me Be. Совсем скоро.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать... абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site. Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nastroykom.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Let me be at the second voice на Европе Плюс. 12 часов 50 минут в Москве. Всем привет, всем классного дня. Продвигаемся потихоньку в сторону уикенда. Разогреваем настроение пятницы под лучшие ритмы. До финала часа еще успеем послушать Ларин, Euphoria. Совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: /0 рублей. Бизнесубыть.банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: I'm Chris. And I'm Johnny. We're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Без комиссий.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссий.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Марин на Европе Плюс и Euphoria. В финале этого часа продолжаем разгонять пятничную эйфорию под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Добрый день всем. Мессенджером Макс можно будет пользоваться бесплатно. Вакцину от гриппа обновил Роспотребнадзор. И 30-градусная жара идет в столичный регион. Далее подробности. Мессенджером Макс можно будет пользоваться бесплатно, даже при отрицательном балансе мобильника. Большая четверка операторов договорилась с платформой национального мессенджера о том, что использование Макса не будет расходовать трафик, в том числе из пакетов на тарифе. Новые правила начнут действовать сегодня ровно в полночь. А еще сегодня ночью начнет работать новая редакция правил обязательного страхования автогражданской ответственности. Начиная с последнего летнего месяца, по ОСАГО можно будет получить в два раза больше денег. Размер возмещения увеличится со 100 до 200 тысяч рублей. Теперь это новый максимальный уровень страхового покрытия за ДТП, которые были оформлены по Европротоколу без участия сотрудников ГИБДД. Вакцину от гриппа обновил Роспотребнадзор. РИА Новости сообщает о том, что этой осенью россиян будут прививать от свиного и гонконгского гриппа. По сравнению с предыдущим эпидсезоном, в составе вакцины поменялись все три штамма. Напомню, ранее Роспотребнадзор призвал россиян сделать прививку уже в этом сентябре. Она поможет защититься от сезонных инфекций и легче перенести заболевание. В этом году Роспотребнадзор планирует привить по меньшей мере 60% населения нашей страны. Ведомство напомнили, что прививка от гриппа будет общедоступной и бесплатной. Бассейн под открытым небом появился в Новой Москве. На улице Бориса Пастернака в Тинау оборудовали комфортную площадку для отдыха на воде. Новый бассейн, который открыли в рамках фестиваля «Московские сезоны», состоит из двух чаш с глубиной до 1 метра 40 сантиметров. Одновременно там смогут отдыхать больше 100 человек. Посещение, как и в других открытых бассейнах Москвы, организовано по сеансам. Первый длится 1,5 часа и начинается в 9 утра. Холодная и дождливая погода в столичном регионе отступает. Синоптики обещают сегодня теплую и сухую погоду. Температура воздуха поднимется до отметки в плюс 26. В Подмосковье будет еще теплее. Но настоящая жара ожидается в столице завтра. Температура воздуха поднимется до отметки в 31 градус в тени. Суббота пройдет в Москве без осадков. А в воскресенье во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 86 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 88 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 13 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: Группа «Градусы» на Европе Плюс, на ресницах. Ну, хочется, наоборот, ускорить время, чтобы побыстрее добраться до вечера пятницы и включить уикенд на полную. Сделаем это, кстати, сегодня под лучшие летние хиты в летнем вайбе. В 20.00 стартуем, обязательно подключайтесь. Особо летний плейлист будет играть. Пока же у нас здесь играет Боб Синклар и Кайза. I can't wait. И дождемся G, The Church, через пару минут.
1: Реклама.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33.

0: Прямой скидки дилера, не оферта.
1: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Blessing, Клара Кайзен и Европе Плюс, I Can't Wait. Да, так нетерпеливо, конечно же, становится. Выходные на подходе, продвигаемся в этом направлении. Не только под лучшую музыку, но еще и под интересную информацию. Рубрика «Афиша» прямо сейчас.
1: «Афиша» на Европе Плюс.
0: Павел Беседин уже здесь. Привет, Паша.
2: Привет, Саша. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Новинка кинопроката – фильм ужасов под названием «Пиноккио. Раскрепощенный». В последние годы хоррор-индустрия переосмысливает классику, превращая знакомых героев в участников кровавых сюжетов. В списке жестокие версии про Винни-Пуха, Питера Пэна и жаждущего расплаты олененка Бэмби. Теперь очередь дошла до истории Карла Колоди. По сюжету мальчик Джеймс приезжает к своему одинокому дедушке, мастеру Джепетто. Тот знакомит ребенка с ожившей деревянной куклой по имени Пиноккио. И если поначалу новый друг кажется Джеймсу вполне безобидным, то позже выясняются жуткие детали его существования. А в Театре труда премьера. Денис Ясик ставит «Летучую чайку». Пьеса Чехова перенесена на 20 лет вперед, в разгар Первой мировой. Аркадина и Заречная создали собственную труппу и колесят с гастролями. Но появление Тригорина возвращает героев к прежним конфликтам. Авторы превращают классическую чайку в искрометное кабаре с канканом, шансоном и сатирическим конферансом. Здесь Треплев бежит от пошлости, Аркадина и Заречная сражаются за молодость на сцене, а вечная драма о новых формах звучит под аккомпанемент расстроенного пианино. Зритель при этом оказывается не сторонним наблюдателем, а гостем настоящего кабаре. Начало в 8 вечера. Музей современного искусства открывает выставку под названием «Лужники. Есть место в истории» к 70-летию Олимпийского комплекса. Экспозиция рассказывает о том, как менялся главный стадион страны вместе с Москвой. Здесь собрали архивные фотографии и документы работы художников разных поколений, от русского авангарда до современных авторов, а также произведения, созданные специально для проекта. Среди необычных экспонатов – реконструкция раздевалки сборной России по футболу, материалы о Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года и серия фотографий Сергея Сапожникова, посвященная сегодняшним лужникам. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте «Европа плюс».

0: Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue. Завтра, кстати, будет побольше таких танцевальных ритмов. Завтра суббота, поэтому вечером подключайтесь к Residents в 22.00 здесь на Европе Плюс. Огромное количество действительно модных танцевальных ритмов. Пока же здесь у нас немного рок-ритмов от Temper City, Self Aware, и дождемся Marshmello и Portugal The Man. Phoenix совсем скоро.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
7: 89,7 FM. 89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27.

0: по-прежнему в десятке лучших в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Ну, узнаем, на каком месте окажется по итогам этой недели. Буквально через 10 минут здесь появится Алекс Мануилов. 40 лучших песен Европы Плюс обязательно послушаем. Дождитесь, пока же. До финала часа Нелли Фуртадо, Say It Right. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris.
5: And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
7: А котики?
8: И, конечно, котики.

0: главных хитов недели. И напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, о том, что было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Причем уже 5 раз на первом месте BTS. Ну а на грани вылета сегодня хит, который бросает последние недели туда-сюда, то вверх, то вниз. Причем вот как раз на грани. Но, тем не менее, удержались сегодня в лучшей сороковке недели Европа Плюс Клан Карусели. 30-я неделя у нас в чарте. Ride.

0: Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Напоминаю, твой выбор на europaplus.ru. И так что Эбен с космическим просто хитом Hello с 40 на 39 место. Ну а в самые ближайшие не пропускаем взгляд в будущее. Оценим трек, который только может у нас стать абсолютным хитом. И вспомним суперхит, который 45 недель держался в 2011 году у нас в чарте. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Номер 38 на финише недели Tokyo Hotel California Nights.
3: California Nights, glowing like a flame.
0: На 37-м Post Malone, Cold.
3: So cold.
0: С 33-го на 36-е Dave & Dams, Rain Dance. Забегая немного вперед, хочу сказать, что сегодня у нас будет несколько новинок очень крутых. Хотя почему забегая вперед? Вот, пожалуйста, прямо сейчас первая новинка недели. Группа «Градусы на ресницах».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: сказать, неплохой старт на 35-м месте. Сегодня в Еврохит Топ 40 Европ Плюс у группы «Градусы» на ресницах. Но, тем не менее, лучший дебют недели еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 30-го на 34-е за неделю «Кунгс Galaxy». Номер 33. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: С 25 на 32 за неделю. Bebe Rexha и Faceless, Your Religion. Ну а на следующей ступеньке 100% хитмейкер, авторитетный хитмейкер. Вот у него иногда спрашивают, как так получается у него писать такую музыку. А он отвечает, я просто беру гитару, наигрываю что-то. Так вот, собственно, и получается песня. И это его самовыражение. И он ничего не хочет менять. Bruno Mars, I Just Might.
2: 31 место.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40 Beautiful Places. 31 на 30 место это Tiësto. А вот на 29-м эта ступенька у нас впереди. Ava, Meet Me in the Dark. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс. Неделя.
0: Лана Дель Рей объявила о неожиданном сюрпризе для поклонников. Ее давно откладываемый альбом «Stow» наконец-то обзавелся компанией. Одновременно будет и второй лонгплей. В трогательном сообщении в соцсетях певица призналась, что за 4 года, пока «Stow» ждал релиза, она успела пережить и сомнения, и надежды, которые и вылились в этот, цитата, «прекрасный дополнительный альбом». Особняк Шона Комса в Майами был продан за 55 миллионов долларов. Рэпер купил дом в 2021 году за 35 миллионов, а продажа проходила без публичных торгов. Этот дом на Звездном острове он купил у Глории и Эмилио Эстефан, а соседний особняк пока остается за Шоном Комсом. Сейчас он, напомню, отбывает наказание. Выйти из тюрьмы Шон Комс должен в 2028 году. Стало известно, что Мэтью Хилли по полной программе оторвался на мальчишнике в Малибу. Он нанял кавер-группу, которая исполняла его же песни, и потом он сам вышел с ней на сцену. Во время трека «Секс» фронтмен 1975 даже нырнул в толпу. Напомню, свадьба Мэтью Хилли с моделью Габриэт состоялась чуть больше недели назад. Барай Кэрри готовит рождественское турне по Европе впервые за 8 лет. Певица выступит в Лондоне и Манчестере. Также она записывает новый материал и планирует переиздание фильма «Глиттер» к 25-летию. А вот релиз давно обещанного гранж-альбома «Someone's Ugly Dacha» пока откладывает.

0: и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черномор Авто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Теннет Т4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
5: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
6: Будь ВКонтакте с «Европой Плюс». Больше хитов.
5: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Animal, это группа Cat's Eye, кстати, соавтор трека не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Сам трек вышел недавно, 24 июля, новый альбом Cat's Eye появится уже 14 августа.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Cat's Eye Animal, наш взгляд в будущее сегодня. Трек, который вышел совсем недавно, но новый альбом Cat's Eye выходит 14 августа. Ну а в клипе на этот трек снялась не кто-нибудь, а сама Деми Мур. Cat's Eye Animal, взгляд в будущее, хит или нет? Что думаешь? Расскажи, как есть в группе Европа Плюс ВКонтакте. Ну а дальше у нас хит, который в 2011 году 45 недель уверенно держался в чарте Европа Плюс. Это Just Can't Get Enough, это Black Eyed Peas.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Just Can't Get Enough, это Black Eyed Peas. Да, и 45 недель, уверенные 45 недель в 2011 году у нас Еврохитов 40, Европа плюс. Ну а дальше мы возвращаемся к обратному отсчету лучших хитов недели с 24 на 28. Zayn прямо сейчас. Die For Me.
1: 28.

0: 24 на 28 за эти 7 дней Zayn Die For Me. Впереди номер 27, и здесь новинка недели. Лучший дебют еще только впереди. Ну а впереди у нас через пару минут Mizmo Hello.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Hello, привет, Мизма, но Мизма нам отвечает тем же. Hello, 27 место, да, дебют недели. Кто оказался чуть выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: На 26 позиции Эжель и Салто, Jamaican Bam-Bam. Двадцать пятая ступенька. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Но Ване, конечно, желаем аншлагового концерта в Лужниках 2 августа. Идем дальше. Плюс 4 строчки. Джон Саммит. Прямо сейчас «Shades of Blue».
1: 24 место.

красивая летняя Понго. Это Russian Ralph Alejandro и Wizkid. У нас в чарте в Еврохит Топ 40 за неделю с 21 на 23 место. А вот на 22-м лучший дебют недели — Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Мадонна, которая как-то себе вот в нескольких словах сказала следующее, цитата: «Я жесткая, честолюбивая и четко представляю, чего

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа+. ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Тайла, Тайла. Наш первый на сегодня Еврохит-прогноз, который мы ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшее время.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: И мы продолжаем движение к вершине чарта Европа Плюс. Лучшие из лучших в ближайшие 60 минут. Ну и, конечно, не пропусти еще один очень интересный еврохит-прогноз. Он уже скоро. Все впереди. А вот новички остались в часе прошлом. Давайте вспомним.
1: Европа Плюс. Еврохит топ-40.
0: Итак, новинки недели. 35 место. Градусы на ресницах. И еще один дебют, 27 место, Мизмо, Hello. Лучшие среди новых, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, номер 22. А вот их мы сегодня не встретим. Ёлка, проще.
2: Может, проще, надо.
0: Беовулф, Феникс.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: 14 недель в Еврохит топ 40, но сегодня, увы, не в списке лучших хитов. Веттиго, Амалан Рокстон. Номер один. BTS, Swim. Пока номер один. Посмотрим, смогут ли сегодня BTS удержаться на вершине. Ну, давайте все по порядку номеров. И сейчас экватор, 20 место. Здесь хит, который 18 недель у нас в чарте. Добирался до высокой 7-й ступеньки. Ну, а сегодня на 20-м. Боб Синклар и Кайза. I can wait.

0: Очень драйвовая история. Body Talk. Это Але Фарман. За неделю с 20 на 19 место. С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. Идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Моя Мишель. На малиновой луне.
3: На малиновой луне. На обратной стороне.
0: С 23 на 17. The Bowser. Magnetic. Четвертая неделя в чарте и 16 место сегодня. Another Talk to You. Четвертая неделя в чарте. У следующего хита в 4 раза больше. 16 это с 13 на 15 место для Леона и Калум Скотт. Прямо сейчас. Stay.
2: 15 место.

0: диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди у нас в Еврохит Топ 40 на Европлюс за неделю с 19 на 14 место, то есть плюс 5 строчек, плюс 5 строчек, отлично. Джейсон Деруло, который абсолютно убежден в том, что если вот думаешь, что всего уже добился, то-то и можно, и нужно даже немножко оступиться и пойти даже назад. Что касается него самого, то Джейсон говорит, что всегда, всегда двигается только вперед и всегда стремится к совершенству. Ну что ж, верится охотно.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Под номером 13 Алан Уокер, Broken Strings. С 10 на 12 The Second Voice.

музыка это безумие. Она смешивает абсолютно разные жанры. Она странная и вся такая разная. Вот так вот говорит о своих хитах Доминик Файк. Baby Doll в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс на этой неделе с 8 на 11 место. Ну а впереди уже лучшая горячая десятка недели. И с 11 на 10 Джонни и Федук. Лето.

0: поднялся на 10 место на этой неделе в Еврохитов 40 Европ плюс Джонни и Федук. Трек с характерным названием «Лето». Да, лето, лето, еще раз лето. Наслаждаемся летними деньками. Продолжаем наслаждаться летними деньками под лучшие хиты. Ну а следующий суперхит был у нас в чарте не только летом, но и во все другие времена года. 46 недель в Еврохитов 40 в 2011 году. Это Риана. Это SNM.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Это Дженни, Less Than A Lover. Много личного, как сказала сама Дженни, она вложила в этот хит, в этот трек. Текст написала и принимала активное участие в записи самой этой песни. И, между прочим, стала сама режиссером клипа на Less Than A Lover. Итак, Дженни.
1: Еврохит

Санде, Мариана своего лучшего периода. И 46 недель у нас в Еврохитов 40 на Европлюс в 2011 году. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. И релиз был совсем недавно, 2

0: Jenny, Less Than a Lover. Наш еврохит-прогноз ждем в чарте Европа Плюс. Но, кстати говоря, вдохновением для создания этого трека, как говорит сама Jenny, послужило именно лето. Вот так-то. Less Than a Lover. Ждем в чарте Европа Плюс. Дальше лучшие хиты этой недели. С 6 на 9 место перемещается он. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: 9 место.

0: Самое большое счастье, говорит Алекс Уоррен, для него, когда он видит лица людей и слышит, как они поют в ответ его песни на концертах, да, его любимая часть гастролей. 6-9 место Алекс Уоррен, Fever Dream, а вот на 8-м Marshmello и Portugal, The Man Phoenix. Но сначала самые заметные новости шоу бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Кара Делевинь признала, что лондонские концерты дались ей тяжелее всего. Более того, они продавались тоже плохо. Модель объяснила это нелюбовью соотечественников, назвав Великобританию строгим родителем, перед которым каждый хочет доказать свою состоятельность. Ради карьеры в Лос-Анджелесе она ненавидела себя и чувствовала себя уязвимой. Напомню, недавно Делевинь выпустила 2 сингла, а вот альбом выйдет позже. Чарли XCX признала, что новый альбом вышел случайно. Она хотела сделать паузу, но вдохновение настигло внезапно, и Чарли не смогла устоять. Релиз Music Fashion Film состоялся в пятницу 24 июля. А впереди у Charli XCX хедлайнерство на Reading и Leeds. Гастролировать же Charli XCX собирается с умом, чтобы не подорвать свое здоровье. Ларс Ульрих, барабанщик Металлики, признался, что предстоящая резиденция на сцене Sphere в Лас-Вегасе одновременно и захватывает дух, и пугает. Он назвал площадку новым рубежом и признался, что они готовятся к этому шоу уже 1.5 года. Ранее группа расширила резиденцию до 24 концертов, которые пройдут с октября по март следующего года. Клип Psy, Gangnam Style, первым среди кей-поп видео достиг 6 миллиардов просмотров на YouTube. Хит 2012 года также вошел в историю как первый ролик, достигший миллиарда просмотров на платформе. Позже этот рекорд повторили BTS, Blackpink и другие артисты. Сам Psy продолжает выступать и одновременно руководить лейблом P-Nation.
2: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: В Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400. И на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
6: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
7: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Теннет Т4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это 4 миллиона друзей.
8: Плейлисты Европа Плюс.
9: Новинки.
8: Видео со звездами.
9: Годные мемы.
8: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
9: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
10: Больше хитов. Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: недели. В этом списке Phoenix от Marshmello и Portugal The Man с 7 на 8 место. Но у следующего трека чуть было больше голосов на europaplus.ru. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: С 5 на 7 Teddy Swims, Mr. Know It All. А вот на 6 месте Медуза, Don't Wanna Go Home. Следующие строчки Келвин Харрис, который как-то сказал, что делать поп-хиты гораздо легче, чем делать сэндвичи. Но он говорит, что с огромным трудом делает сэндвичи, а вот поп-музыка занимается каждый день, для него это привычно. Келвин Харрис, Джази, Satisfy, прямо сейчас.
1: Пятое место.

0: Sun. И за последнюю неделю с 14 на 4 место. Это взлет недели. Плюс 10 ступенек. Жель. Но впереди уже тройка лидеров чарта Европа Плюс. Из 9 на 3 прорывается группа Temper City. Ждем Self Aware. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Ты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги. До 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

стремительно врываются в тройку лидеров на этой неделе. Еврохит топ 40, Европа плюс. Tambor City, Southway с 9 на 3 место. Да, в тройке лидеров Tambor City, который явно не привыкает к группе BTS. Сегодня Swim уходит с 1 на 2.

0: очень круто, это тянет на рекорд. За 16 недель пребывания в Еврохит ТОП-40 Европа Плюс 5 раз на первом месте. Но себя тоже неплохо, сегодня тоже отличный результат. Вторая строчка BTS, Swim, Swim. Ну а впереди уже самая вершина, главная ступенька Еврохит ТОП-40. Но сначала давайте еще раз пройдемся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: 10 место. Джонни и Федук. «Лето». Девятая ступенька. Алекс Уоррен. «Fever Dream». Седьмого на восьмое. Маршмелло и «Португал The Man». «Феникс». Под номером 7 Тилли Свимс, Мистер Know It All. Шестое место занимает Медуза, Don't Wanna Go Home. Пятая строчка, Калвин Харрис и Джазы, Satisfy. Плюс 10, 14 на 4 место, взлет недели, Хюжель, Moving to the Sun. На третьем против 9 места неделю назад, Timber City, South Away. С первого на второе, BTS, Swim.
2: Если BTS с первого на второе, то этот хит со второго на первое, наоборот, прорывается уже третий раз на первом месте. 10 июля впервые, потом 17 июля. И вот сегодня номер один. Тим Импала и Дженни. Дракула.
3: Европа Плюс.
1: Еврохит ТОП-40. Первое место.

0: Тейм Импала. Это Кевин Паркер, Тейм Импала и Дженни Дракила со второго на первое место. Кевин Паркер как сказал, что никто на самом деле не поймет твою музыку так, как ты ее понимаешь, даже когда рецензии отличные, позитивные, порой все интерпретируют немного иначе, немного не так, как ты сам это понимаешь. Тейм Импала, Дженни Дракила. Ну, а следующие итоги у нас через неделю. Поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускаем наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Радиус.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем классной пятницы. В Москве 16:00.

0: Сегодня очень позитивная магнетика на Бауза на Европе Плюс. Уже, напомню, в Еврохит Топ 40, правда, пока не в тройке лидеров, а вот Тембор Сити, который у нас впереди, как раз сегодня стали номером 3 у нас в хит-параде. Впереди на Европе Плюс Self-Aware.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Больше хитов.
4: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: 7 недель в чарте Европа Плюс, и три раза на первом месте. Европа Плюс, Tame Impala, Dracula. Сегодня, да, номер один в Еврохитов 40. Ну а завтра, в субботу, напоминаю, мы еще раз пройдемся по ступенькам чарта Европа Плюс и начнем, как всегда, в 16.00 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
3: Потому что именно здесь
1: больше хитов и больше музыки.
3: Европаплюс.ру.
1: Слушай и смотри Европа Плюс.
3: Европаплюс.ру.
1: Больше хитов, больше музыки.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: 89.7 FM.
3: 89.7 FM.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Доминик Файк на Европе Плюс, который микширует разные стили, порой совмещает несовместимое, и получается у него более чем удачно. Baby Doll на Европе Плюс. 16.50 в Москве, и только с этого часа сначала Миша Миллер, Алекс Лили, а затем бодренькая Need You, и это будет Дюк Димон.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
1: Европа Плюс представляет. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Европаплюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: настоящий мастер, настоящий профи. Давненько нам не попадался Дюк Думон. Вот попался со своим классным во всех отношениях хитом Need You. Ну, а через час следующего на Европе Плюс Токио Хотел. Ждем California Nights.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Давайте сверим часы. В Москве 17 ровно. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, об этом сообщил Росстат. Наиболее заметное падение в Мариэл почти 10%, также в Воронежской области 6,4% и Иркутской 6,2%. Более чем на 5% бензин подешевел еще в нескольких регионах страны. Напомню, что ранее вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами и обеспечить рынок нефтепродуктами. ФАС продолжает расследование случаев необоснованного повышения цен в ряде регионов. Число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров за полгода сократилось на 58%, об этом сообщили в МВД. Зарегистрировано 98 тысяч таких фактов. Среди распространенных схем, фишинговые ссылки и кражи аккаунтов через СМС-коды, преступники также создают фейковые профили руководителей и сотрудников организации для целевых атак. И белый костюм Умы Турман из фильма «Криминальное чтиво» выставлен на аукцион. Он пройдет 26 августа в Лос-Анджелесе. Стартовая оценка от 15 до 30 тысяч долларов. Костюм передал член съемочной группы, хранивший его с 1994 года. Эксперты подтвердили подлинность по доработкам. Внутри есть резинка, которой не было в магазинной версии. Также за эту роль Ума Турман получила Оскар как лучшая актриса. Это пока все новости. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
0: На Европе Плюс. Это топ-новости в Star News. Райан Адамс отменил европейский тур, признавшись, что, цитата, «разорен, болен и устал». Музыкант продает гитары и студийное оборудование, чтобы свести концы с концами. Он также заявил, что музыкальная индустрия гнусна и полна змей. Тем не менее, как сообщают организаторы тура, причина отмены стала здоровье артиста, а не финансовые трудности. Документальный фильм «Лиза» из Blackpink покажут на 51-м кинофестивале в Торонто. Картина длится 97 минут и расскажет о ее сольном пути, съемках в сериале «Белый лотос», выступлении на Коачелла и первых шагах в Голливуде. Режиссер Сью Ким работала над этим проектом целый год. Лил Уэйн рассказал, что во время 8-месячного заключения в тюрьме он продолжал записывать музыку прямо в камере, на телефон, используя стол вместо драм-машины. Весь блог знал, что когда Лил Уэйн просил тишины, он готовил новый трек. Лил Уэйн также признался, что до сих пор не может смотреть видео того времени из-за сильных эмоций. Клип Psy Gangnam Style первым среди кей-поп видео достиг 6 миллиардов просмотров на YouTube. Хит 2012 года также вошел в историю как первый ролик, достигший миллиарда просмотров на платформе. Позже этот рекорд повторили BTS, Blackpink и другие артисты. Сам Psy продолжает выступать и одновременно руководить лейблом P-Nation. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: плюс знаменитейший шотландский диджей и продюсер Калвин Харрис. И не один, а вместе с Джази. Получилось очень гармонично, органично. Это Satisfy. Всем привет, отличной пятницы. Меня зовут Алексей Мануилов. Но они уже на подходе, они близко. Это Набу Муни, это Жель, Джей Пи Купер. Впереди, короче говоря, отличная компания.
1: Реклама.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
5: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
7: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
8: Потому что именно здесь
7: больше хитов и больше музыки.
8: Европаплюс.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
7: Европаплюс.ру.
8: Лучшие новинки и клипы.
7: Билеты в кино и на концерты.
8: Где бы ты ни был.
7: Слушай и смотри Европа Плюс.
8: Европаплюс.ру.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Больше хитов. Больше хитов.
7: Больше музыки.
9: 89 и 7 FM.
10: 89 и 7 FM.
9: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Alan Walker, Daft Punk и группа «Градусы» с новым хитом «На ресницах». Хит, который сегодня впервые попал в наш чарт, в Еврохит ТОП-40. Топ все подробности, кто есть где, в хит-параде Европа Плюс на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Европа Плюс.
3: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс.ру.

0: хочется добавить, замедляйся время. А лето-то летит, ого-го, уже август завтра. Но, тем не менее, лето продолжается, это радует. На ресницах это была группа «Градусы». 17:50 в Москве до конца этого часа. Сначала «Cartoon», а затем ждем группу «Backstreet Boys».
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, я надеюсь, что вы сейчас посмотрели видеотрансляцию. У нас тут феерия просто в студии. В студии Европлюс, конечно же, Backstreet Boys. Какая встреча, а? Но дальше больше хитов, больше музыки на Европлюс. И, конечно, всем классной, отличной пятницы.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: в столице уже 6 вечера. И по традиции сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Центробанк предложил обязать маркетплейсы бороться с мошенническими переводами. МВД раскрыло схему шантажа детей через Apple ID и iCloud. И во Флорентийском монастыре нашли рецепт эликсира 19 века, очень напоминающий газировку. Подробности далее. Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым назвал развитие квантовой связи важной работой и выразил надежду, что технологии будут приносить прибыль. Глава компании доложил, что поручение президента выполняется, работа идет по графику. Протяженность квантовой сети РЖД в прошлом году составила 8 тысяч километров. РЖД остается флагманом транспортной отрасли по внедрению искусственного интеллекта. Развитие квантовых коммуникаций продолжается. Президент подчеркнул значимость этих технологий. Центральный банк предложил обязать маркетплейсы участвовать в борьбе с мошенническими переводами, так как банки не всегда видят реального получателя средств. Участие платформ позволит пополнить базу данных о подозрительных операциях. В свою очередь, представители маркетплейсов считают инициативу избыточной, указывая на существующие механизмы защиты и отсрочку выплат продавцам. Вопрос обсуждается с участниками рынка. Регулятор ищет баланс между безопасностью и нагрузкой на бизнес. Искусственный интеллект помогает столичным врачам быстрее находить важную информацию в электронной медицинской карте пациента. По словам заммэра Анастасии Раковой, в рамках проекта «Умный прием» человек с жалобами на плохое самочувствие или боль при записи к врачу проходит уточняющий онлайн-опрос. На основании этих данных нейросеть создает краткую сводку о состоянии пациента. За год нейросеть сформировала 30 миллионов таких выжимок. Сервис помогает уделить больше времени живому общению и не упустить значимые детали. МВД раскрыло схему, как мошенники через Apple ID и iCloud шантажируют детей. Ребенка убеждают выйти из своей учетной записи и войти под чужими данными, после чего начинают требовать выкуп под угрозой блокировки. Атаки чаще идут через мессенджеры и игровые чаты. Родителям рекомендуют объяснять детям правила цифровой гигиены, устанавливать правила, если что-то смущает, сразу рассказывать. При шантаже следует прекратить переписку, сохранить доказательства и обратиться в полицию. И во флорентийском монастыре Сан-Марко нашли рецепт эликсира из орехов колы конца 19 века, напоминающий раннюю формулу Кока-Колы. Прямых доказательств связи с напитком нет. В Европе в то время производили много аналогичных тоников. Напиток рекламировали как средство для восстановления сил после болезни и борьбы с усталостью. Вместе с рецептом нашли пустые бутылки, в которых предположительно хранился эликсир. Монахи продавали его по цене от 2 до 6 итальянских лир. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: сейчас добраться до нашего сайта europaplus.ru, заглянуть в Еврохит ТОП-40. К сожалению, этого трека обнаружить не получится на первом месте. 22-я позиция, первая неделя в нашем хит-параде, что тоже в целом неплохо. Практически пополам делит эта история наш хит-парад. Прямо сейчас Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Если ты, кстати говоря, пропустил обратный отчет 40 лучших треков недели сегодня, ничего страшного, завтра мы для тебя это дело повторим с удовольствием. С 16 до 18 по Москве Мадонна, Мартин Гаррикс и все наши обязательно будут. Не пропусти. Ну и еще можно и посмотреть это дело с утра пораньше в 11 завтра на Муз-ТВ. Не упусти этот шанс.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООСС «Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на nas.ru.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.
6: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черномор Авто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
9: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
10: ТОП-40.
9: Урбан.
10: Бати.
9: Нью.
10: Рок.
9: Свежее.
10: Лайт.
9: Кей-поп.
10: Заходи на сайт Европы Плюс или скачивай мобильное приложение.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: Рекламная служба. Телефон в Симферополе 978-207-27-97. 978-207-27-97.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Я рад, что этот парень вновь появился у нас в эфире. Тима Белорусских. Только что здесь, на Европе Плюс. Мысли, ну, в общем, мысли пока у Тимы, ну, прям скажем, не пятничные, правда ведь? Надеюсь, что ближе к субботе у него все наладится, все будет в порядке. И как у нас. У нас ведь все в порядке сегодня, правда ведь? Все, рабочая неделя пролетела. Дальше полегче, попроще. Выходные, дачи, встречи, прогулки. Ну, в общем, красота, да и только. И все это можно делать под нашу музыку, музыку Европа Плюс, потому что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю мы играем только лучшие мировые поп-хиты. И в ближайшее время такое обязательно будет. Ловите Еста, Бриэнну Грейс и Beautiful Places. Прежде появятся Дэйв и Темпс. Rain Dance. Музыка совершенно другая, но такая же любимая.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада У.
7: Вступай в группу Европа Плюс.
8: Это Антон Камолов
9: и Лена Обитаева.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем договорить здесь.
11: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
12: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97.

0: Музыка, Тиесто, Брианна Грейс и Beautiful Places прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России. Классный трек, невероятный трек, красивый трек. Ну и, наверное, теперь уже станет легендарным треком, потому что Тиесто просто так ничего не выпускает. Кстати, я тоже ничего просто так играть не стану для вас, потому что есть то, что хотелось бы сыграть. Это Sugar Babes и Stronger. Невероятный трек, хитовый трек, культовый трек теперь уже опять-таки. И все это впереди до финала этого часа.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
14: в ленте.
15: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
16: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
17: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
18: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
19: Теперь

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа+. .ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай.
3: Кость, привет, всем добрый вечер. Завтра вступают в силу новые изменения в законах о недвижимости и ЖКХ. Рособрнадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. И с завтрашнего дня мобильный трафик в мессенджере Макс станет бесплатным для большинства абонентов. Подробности далее. С августа в России вступают в силу изменения в законах о недвижимости и ЖКХ. Управляющие компании будут штрафовать за недопуск операторов связи в дома до 40 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч для юрлиц. Гаражная амнистия продлена до сентября 31 года, что позволит оформить гаражи, построенные до 2004-го. Налоговые уведомления по имуществу начнут приходить в личные кабинеты на госуслугах. Также волонтеры в сфере благоустройства смогут претендовать на гранты и субсидии. Новые правила упростят многие процедуры для граждан и бизнеса. Рособрнадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В 9 классе устный экзамен по истории войдет в штатный режим уже в 28-м году. Следующим предметом с устным блоком может стать литература. Модель будут отрабатывать от 4 до 5 лет. Выпускников 9 классов пока ждет только участие в апробации. Нововведение направлено на развитие навыков устной речи и интереса к предмету. С завтрашнего дня мобильный трафик в мессенджере Макс станет бесплатным для абонентов большой четверки МТС, Мегафона, Билайна и Т2. Звонки и сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы не будут тарифицироваться и расходовать пакеты интернета. Соглашение подписано руководителями операторов и Макса. Платформа продолжает набирать популярность как часть цифровой инфраструктуры государства. Модель искусственного интеллекта Клауди компании Anthropic трижды взломала реальные системы организации во время обучения. Все произошло из-за ошибки партнера, который оставил доступ в интернет. Модели считали происходящие симуляции и нарушили протоколы безопасности для выполнения тестовых заданий. Только самая новая модель самостоятельно остановила атаку, поняв, что система реальна. Старые версии продолжали взлом или рационализировали его. Инцидент показывает растущую автономность и опасность ИИ систем. И в соцсетях набирают популярность ролики казанского тату-мастера с псевдонимом «Злой татуировщик». Он снимает видео, в котором завязывает клиенту глаза, затем в случайном порядке на планшете предлагает разные рисунки, спрашивая у клиента, добавляем этот элемент к основному рисунку татуировки или нет. В итоге на теле появляются жаба в виде мороженого с гаечным ключом, чужой розового цвета с иракезом, Вовка из 39-го царства в образе космонавта-циклопа и другие безумные работы. За несколько месяцев мастер сделал уже около 50 работ, а видеоролики набрали десятки миллионов просмотров. Первое подобное видео появилось в марте этого года. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 79 рублей и 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: и его Fever Dream. Прямо сейчас на Европе Плюс, 19.20 в Москве. Привет всем, кто отработал и сейчас вот так вот налегке, красиво двигает в сторону дома. Классно, здорово. И я надеюсь, что выходные будут такими же. По крайней мере, в столице обещают теплую, безумно теплую погоду. И это очень радует. Дачи, встречи, прогулки и прочие дела. Это все гарантировано всем тем, кто хочет этим заниматься. Поэтому обязательно классно проведите выходные. И, естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Впереди The Bowser. Лучший трек нашего эфира на данный момент, как мне кажется, Magnetic. Прежде French Montana, Max B и Ivan Depp. Скоро.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: В своем радиоприемнике. Это мое личное мнение, но никто оспорить его точно не сможет. Ну, прям невероятная история от норвежцев The Bowser, Magnetic. Для всех, кто отдыхает вместе со мной, это Фомин. Здравствуй, страна. Привет всем, кто проводит вечер под лучшую мировую поп-музыку. И я обещаю вам, что дальше будет еще больше, потому что на очереди летний вайб, и в 8 вечера мы с тобой почилим, отдохнем, доберемся до дачи. Ну и еще что-нибудь придумаем. Это обязательно. Поэтому летний вайб не пропускай, а в ближайшее время не пропусти совершенно другую музыку. Temper City и Self-Aware.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Правильная декларация на nash.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Омода JQ, Тена Черри, Exit Xlantics. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
5: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: те, кто каждый вечер проводит со мной здесь, на Европе Плюс, знают, что я сейчас скажу. И не ошибутся, потому что я скажу, что это лучшая российская поп-команда, опять-таки, по моей версии, «Майя Мишель» на «Малиновой луне». Ну, невероятно, аж прям мурашки по коже, ну, прям какая-то прелесть. А. Мое сердечко от этой песни тает, и уверен, не только мое. Но, в общем, такой музыки сегодня будет еще много, потому что пятница, потому что настроение прекрасное, лето, в конце концов, впереди выходные, теплые в Москве. Ну, сколько плюсов можно насчитать буквально за 15 секунд. Музыка Plan B и She Said до финала этого часа, а также Don Diablo и Radio Baby. Скоро.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.

0: Plan B. She's Eight. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И это финал часа, кстати говоря. Дальше больше хитов, больше музыки. И, конечно же, то, чего я ждал весь этот день. Летний вайб.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 8 вечера в Москве.

Наконец-таки летний вайп на Европе Плюс. Здрасте, это Фомин, и честно признаюсь абсолютно всем, что мои шансы дожить до конца этой недели все эти дни стремились просто к нулю, вот каждый день. Но чудеса случаются, серьезно, добрался, рад, счастлив. Если у тебя также неделя была, ну просто ахтунг, а я тебя понимаю, серьезно, очень понимаю и обещаю поддержать тебя в ближайшие 120 минут. Вообще всех поддержу, потому что хочется поделиться вот этой классной музыкой абсолютно с каждым. Начну делать это прямо сейчас, естественно, в ближайшее время в летнем вайбе на Европе Плюс, Дом Долла и Saving Up. Прежде послушаем Мишель и Остин Майлз, Unbound. Ну а начинаем мы с супер дуэта, супер классного трека, супер заводного трека. Это Charlie XCX.

0: прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Для всех, кто проводит этот вечер вместе со мной, естественно, дальше будет еще много всего интересного. Летний вайб продолжается, и дальше я точно могу обещать много всего интересного. К примеру, классный трек от Willow. Послушаем Wait a Minute, прежде Mia, Bad Girls, ну и Anton Powers и Heart for Sale. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

Yellow и Wait a Minute прямо сейчас на Европе Плюс в летней вайбе. В столице уже 20:35. Привет всем, кто пополнил нашу компанию. Это приятно, это здорово. Ну и, конечно же, есть еще время для того, чтобы отдохнуть, найти свой любимый трек, почилить, расслабиться, вспомнить, что сегодня пятница, что завтра никуда не нужно. Надеюсь, что никуда не нужно. Я понимаю, ситуации бывают разные, но надеюсь, что завтра, по крайней мере, с утра никуда не нужно. Можно выспаться, проснуться, там, не знаю, понежиться в кровати, сесть тихонечко, попить кофе, не торопясь, ничего не думая. Ну вот хочется после трудовой недели именно так, не хочется ничего торопить, ну и события в том числе. Кстати говоря, дальше, неторопливо мы подбираемся к Jamie XX и Honey Dijon, послушаем Body on the Floor, чуть раньше Джон Саммит и Юлия Чарч. Shades of Blue. Ну и Боб Марли. Боб Марли летом, ну, сам Бог велел. Робин Шульц вместе с

Дижон, Body on the Floor в летнем вайбе на Европе Плюс. Для всех, кто отдыхает вместе со мной, это Фомин, и мы с вами двигаем вперед. Еще есть время на то, чтобы найти свой любимый трек, кайфануть, отметить пятницу, ну и, собственно, получить от этого большое удовольствие. Надо, в пятницу обязательно. Так вот, до финала этого часа для любителей фьюжена, для любителей эйсид-джаза, для любителей необычных головных уборов, Jamiroquai. Ну, это надо слушать. Cosmic Girl. Невероятная история. Прежде Гампер, Дадони и Эмили Робертс. Bittersweet Symphony. Это тем более надо слушать, потому что эту историю когда-то сделали супер популярные ребята, мои любимые The Verve. И я думаю, что любители этой команды среди наших слушателей тоже есть. Короче, слушаем. Скоро все будет.

0: это просто невероятный человек. Да, Джейсон Луис Читем, JK, он же, ну и его команда Jamiroquai в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. 1969 года рождения, а недавно один мой хороший приятель был на его концерте и говорит, как будто бы он вчера только родился и все так же носит свои головные уборы. В новом часе будет еще больше классной музыки, оставайся.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

второй час летнего вайба на Европе Плюс прямо сейчас стартует. Целых 60 минут у нас впереди. И, конечно же, столько музыки. Музыки, которая поможет нам отметить эту пятницу, настроиться на выходные, ну и, конечно же, почилить, отдохнуть и, может быть, даже добраться до дачи, если кто-то сейчас еще едет куда-то. Я думаю, что таких очень много. Ну и все те, кто отдыхает в городе, тоже для вас будет много всего интересного. Я прям вот готов вам рассказать, чего ждать в ближайшее время. Это Крайдер и его подружка. Послушаем классную историю, легкую историю. Прежде появится Ty Dolla, Kanye West и Skrillex. I got that. Но тут история, конечно, очень модная, звучит невероятно. Рекомендую. Ну а начинаем мы этот час с отличной истории от Аниты. Boys don't cry.

И Girlfriend в столице уже 21.19. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Есть еще минут 40 на то, чтобы поймать свой трек, отдохнуть, почилить. Итак, Мадонна, Мартин Гаррикс. Суперхит, который сейчас занимает 22-ю строчку в нашем Еврохит ТОП-40. Bizarre. Прежде мною любимый The Balfa, Lose Myself. Другой трек, классный трек. Я рекомендую к прослушиванию. Ну и будет Боб Синклар с Кайзой.

Алекс Бизар прямо сейчас здесь на Европе Плюс в летнем вайбе. 21:34 в Москве. Продолжаем с вами двигать в сторону субботы, в сторону выходных. Ну а выходные должны быть просто шикарными. В Москве, по крайней мере, так говорят синоптики. Надеюсь, что и в твоем городе с погодой все в порядке. И точно все в порядке с музыкой в ближайшее время. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Прежде The Gidlaroy и Peaches.

самых востребованных диджакеев современности прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Это Кальвин Харрис совместно с Джази. Вокал здесь, ну, просто космический. Не сказать, что это Уитни Хьюстон, но как он тут вписывается идеально, правда ведь? Satisfy прямо сейчас для всех, кто отдыхает со мной, Фомин, и, естественно, дальше будет еще больше хитов и больше музыки. Ну, а это уже другая история. Пока давайте разберемся с летним вайбом. До финала этого часа Белла Ора и ее Донча, ну и Рау Алехандро с абсолютно летней историей.

0: Ильича в финале летнего вайба на Европе Плюс в эту пятницу. Да, вот так вот мы завершаем недельный выпуск Белла Ора. Но вернемся в понедельник. Обещаю, в 8 вечера по Москве обязательно случится такая же чудесная встреча с классной легкой музыкой. Почилим, отдохнем после первого рабочего. Пока же обещаю, что дальше мы будем отдыхать вместе с Blackpink, Jump, прежде Сарана и Дэвид Гетта, Redrum, ну и Терри Свимс, Мистер Know It All, уже в новом часе.
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

26-го года вместе с Европой Плюс. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди только что здесь, на радиостанции номер один в России. Привет всем, кто отдыхает, расслабляется. Пятница, поздравляю всех с окончанием трудовой недели. Выходные обещают быть жаркими, хорошими, приятными. Это мы, естественно, тоже отметим, но в ближайшее время мне хотелось бы рассказать о том, что завтра с утра пораньше всех абсолютно будет ждать море музыки здесь на Европе Плюс, море удовольствия, ну и, конечно же, классная компания, поэтому ни в коем случае не упусти этот момент. Ну а всем тем, кто сегодня прозевал обратный отчет 40 лучших треков недели, напомню, что завтра случится еще и повтор с 16 до 18 по Москве. А еще можно его посмотреть на Муз-ТВ в 11 с утра. Ну, в общем, много классной музыки тебе завтра гарантировано, если ты решил провести свое драгоценное вместе с нами. Ну а в ближайшие 15 я точно могу обещать появление Marshmello, Portugal The Man. Нежный, красивый, невероятно трогательный трек под названием Phoenix. Раньше королева поп-музыки, почему бы и нет, Мадонна, на этот раз без Мартина Гаррикса. Мадонна еще старой генерации, но такой классной генерации, которую слушать всегда приятно. Frozen. Ну и Temper City, трек, который сейчас вот просто уверенно, как скалолаз, ползет вверх по нашему еврохиту и вполне возможно до конца этого лета появится на вершине сороковки лучших. Будем за этим следить, будем за этот трек голосовать, если есть желание. Self-Aware уже скоро.

0: только хиты.
1: 45 минут.
0: Молчу как рыба и вместе с тобой слушаю лучшую мировую поп-музыку здесь на Европе Плюс на протяжении 45 минут. Итак, тема белорусских и мысли.
2: То, что мне светит, лишь свет светофоров, и иногда вижу...
0: Раньше «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». И, кстати говоря, это мы можем себе позволить сегодня не двигать в

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 23:00.

0: только хиты.
1: 45 минут. Евро.

20 в Москве. Но действительно, все, что мне светит, это свет светофоров. В такое время что еще может светить? Ну, хотя ситуации бывают разные. Мы об этом знаем, помним, ценим. Да, тема белорусских прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Свежий трек «Мысли», так называется эта история. И таких историй у нас еще впереди огромное количество. Могу предложить тебе для того, чтобы день действительно считался хорошим, удачным, могу предложить KZDK, Bambaleo. Вот такая вот новая история, которая, мне кажется, ну, должна летом зайти, правда. Но раньше главный гимн лета 2026. История, которая появилась на Coachella, а дальше вот, собственно, стала гимном лета и не только в России. Это Usually его Moving to the Sun. Ну и Чимин тоже появится обязательно. Ху, скоро здесь на Европе+.

хите, но его можно поднять выше, если есть такое желание. Добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохита, голосуй. Ну и, конечно же, не забывай, что завтра для тех, кто пропустил обратный отсчет сегодня, будет повтор. С 16 до 18 по Москве все случится, и, конечно же, это можно будет еще и посмотреть на Муз-ТВ в 11. Вот такие вот дела.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Поехали в субботу. Впереди Another и 54 Ultra. Talk to you. Классный олдскульный звук появится в полном объеме. А раньше музыка другая. BTS Swim. Ну а распечатаем субботу и новый час вместе с Эбон Холлоу. Отличная музыка здесь на Европе Плюс. Будь с нами.

0: Радіус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Добро пожаловать в выходные в столице полночь.

to you. Да, именно так называется эта работа. Меня же зовут Олег Шишкин. Большой привет каждому. Перехвачу эстафету после Кости Фомина и тоже немного порадую отличной музыкой. Ну, хотя почему немного, да? Давайте уж как мы любим. Очень много и только самое лучшее. Уже на подходе новинка эфира Айова, хит под названием «Мы», и услышим трек «Be Mine» от молодой звезды из Германии, который известен уже на весь мир. Камрад, через пару минут на Европе+.

Me in the Dark, который сегодня, кстати, в нашем Еврохит ТОП-40 приподнялся сразу аж на 6 строчек и расположился на 29-м месте. Но напомню, что он всего 2 недели находится в чарте, так что все впереди, и мы еще обязательно увидим его на самой вершине Еврохита, поскольку работа, ну, очень классная. Далее с нами Майя Мишель с «Малиновой луной», Робин Шульц, гуру танцевальной музыки из Германии, трек «On Repeat», но сперва с нами Лиани и Каллум Скотт, хит «Stay».

Далее появится король соул музыки Тедди Свимс, Мистер Know It All. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: Leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Час ночи в Москве.

Bizarre. Хит, в котором встретились две разные эпохи музыкального мира. Королева поп-музыки Мадонна и Мартин Гаррикс, которого 5 раз признавали лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag. Действительно мощная и стильная работа, которая определенно заслуживает внимания. Следующий на очереди у нас Tame Impala и Genie, которая сейчас красуется на вершине нашего еврохита с хитом Дракула. Чуть раньше Beyonce и легендарный хит Halo. А еще раньше команда Temper City. Крутейший трек Self-Aware.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лидеры, абсолютные лидеры нашего Еврохита. Первая строчка чарта. Дракула, это Кевин Паркер, он же Тейм Импала и Дженни из Blackpink здесь на радиостанции номер один в России. В Москве час 34, а уикенд у нас только начался, поэтому о понедельнике не думаем, отрываемся, отдыхаем, выспаться успеем еще. Ну и, конечно, Европа Плюс в стороне стоять не будет, продолжит снабжать классными хитами и далее. На подходе, например, Тиеста и Бриенна Грейс, мощная танцевальная работа Beautiful Places. Также послушаем один из главных гимнов

ваших приемниках. И хочу напомнить всем тем, кому хочется еще больше подобной музыки, что у нас здесь на Европе Плюс есть летний вайб, который проходит каждый будний день в 20.00 по московскому времени. Это идеальное место, где можно почилить после работы, послушать массу летних хитов и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа. Так что помечаем себе, чтобы не забыть, и уже в понедельник присоединяемся. А прямо сейчас наслаждаемся уикендом и первоклассной музыкой на подходе классика хип-хопа French Montana, Max B с треком Ever Since You Left Me и Tate McRae, с которой прокатимся на крутых тачках. Хит Sports Car уже через 3 минуты на Европе+.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: О, да, следующие 30 минут, один хит за другим. Только музыка и ничего лишнего. Обещаю, слышим Мадонну, Мартина Гаррикса, Бизар.

Классика соул-музыки. Тедди Свимс, мистер Know It All. Вот такой интересный, далеко не полный список того, что впереди. Это 30 минут только музыки. Это Европа.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.